0: Сонсакас.
1: А может, наша любовь — это что-то настоящее, слышишь? В этом мире сумок, тачек и фальш. Мне так жаль, что не сказал тебе раньше. Мне так жаль, что не сказал тебе больше. И что не обнимал тебя чаще. Лед становится тоньше. Значит, я настоящий.

смотреть в глаза тебе, так хочется сжать тебя и жадно вдыхать тебя, и не отпускать тебя. В чувствах признаться, закружимся в танце до конечной станции, сняв гири и панцири, в руках гравитации. Мне нужно остаться, мне нужно остаться.

0: Хит-ФМ. Зора Наталя. Зора Наделя.
1: Хит-ФМ. Остальное все фейк, кроме этих огней. Те, что в твоих глазах, невыдуманный свет моих прожитых дней. Ты как кислород,

Душанбадан жумагече саат 17:00-да FM 98-да Трафик шоу Ширин Гафурова билан.

Как ты предлагаешь мне спокойно дышать? Как предлагаешь просто взять и уснуть? Если я чувствую, как танцует душа? Если мне сердце с ноги выбивает грудь? Как предлагаешь спокойно?

0: maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'de eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol.
1: Немецкий бренд Mannol – это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей более чем в 100 странах мира делают свой выбор.

0: 98 МГц. Hit FM. Hit
1: FM. Привет, Узбекистан! С вами Лобода. С радостью представляю вам сегодня мой новый трек на радио Hit FM 98. Всем приятного прослушивания и много-много любви.

0: Kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homi Mannol.
2: Немецкий бренд Mannol – это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей более чем в 100 странах мира делают свой выбор в пользу продукции Mannol. Mannol – качество, проверенное временем.
1: Хамкормыз Гидролайф. Футболда хаяджон ва чанкок энг юкоры нуктаге чыкканда Гидролайф ярдамге келады. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
3: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

Значит, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя.

0: карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: FM 98 мегагерц.